мирцы мои, поля полчи, и ночь, и макрай. Спржите мене, не очи, убите мене.